0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 29 июня, католическая церковь торжественно чтит память святых апостолов Петра и Павла. Общий праздник двух верховных апостолов Петра и Павла подчеркивает необходимость в двух дополняющих друг друга служениях. Апостол Петр председательствует в любви и единстве всех христиан. Апостол Павел, апостол народов, был призван нести Евангелие в каждый уголок мира и в каждую культуру. Церковь Христова сегодня прославляет духовную твердость апостола Петра и разум апостола Павла. В святых апостолах Церковь Христова воспевает икону обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ человека, отвергшегося от Господа, но покаявшегося. В апостоле Павле образ человека, сопротивлявшегося проповеди Господа, но потом уверовавшего. Господи, через святых апостолов Петра и Павла Ты дал Церкви Своей основы христианской веры. Укрепи нас и помоги их заступничеством достичь вечного спасения. Через Господа нашего Иисуса Христа.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: В воскресенье 28 июня, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, перед чтением полуденной молитвы Анджелус, Лев XIV произнес наставление по евангельскому отрывку от Матфея. По словам Папы, следовать за Христом не означает набора внешних ритуалов. Это всецелое вовлечение человека в отношения любви с Богом. Чтобы приносить плоды, эта любовь требует трех ключевых шагов – отстранения, потери и принятия. Размышляя о первом условии – отстранении, епископ Рима привел радикальные слова Христа – «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Посылая апостолов на миссию, Господь желает видеть их свободными от любых земных привязанностей. Однако это правило касается каждого христианина, ведь даже самые важные человеческие узы обретают истинную полноту лишь через любовь Христа. В качестве примера папа привел супружество и воспитание детей. Брак невозможен без оставления родительского дома, а воспитание требует умения отпустить ребенка, научив его ходить на собственных ногах и делать самостоятельный выбор. Святой Августин говорил: «Болезненно расставание с тем, что любишь, но даже земледелец временно теряет то, что сеет. Только потеряв это семя, брошенное в землю, он сможет увидеть его расцветающим», процитировал папа христианского мыслителя. Второе измерение любви – способность терять, что крайне трудно понять современному человеку, живущему в мире, где потеря воспринимается как слабость, а общество одержимо страстью обладания и накопления. Тем не менее, евангельская любовь приносит плод только в самоотдаче. Любовь приносит плод только в даянии. Когда мы готовы уступить немного от своего «я», чтобы освободить место для другого, потерять немного времени, чтобы выслушать друга, пожертвовать долей своего комфорта, чтобы разделить чужую беду. Тот, кто удерживает жизнь только для себя, говорит Евангелие, в действительности ее теряет, ибо она не открывается для радости любви и остается бесплодной. Именно поэтому Господь призывает каждого обнять собственный крест. Спаситель сам принес себя в жертву, потерял себя, и благодаря этому люди получили жизнь в избытке. Живя по логике дара, христиане зарождают новую жизнь в своих человеческих отношениях, пояснил папа. Третьей важной составляющей христианской любви Лев XIV назвал «принятие», которое всегда выражается в конкретных повседневных поступках, вплоть до чаши холодной воды, которую мы подаем тому, кто жаждет. Христос отправляет учеников без припасов, сознательно делая их нуждающимися. Это необходимо для того, чтобы пробудить искреннее сострадание и готовность принять странников в сердцах тех, кого они встретят. Таким образом, принимая того, кто приходит во имя Иисуса, человек принимает его самого и Небесного Отца, пославшего его. Любовь к Господу всегда проходит через принятие братьев. Лев XIV призвал верующих молиться Пресвятой Деве Марии, иконе совершенной любви к Сыну, и попросил ее о заступничестве, дабы каждый христианин стал смиренным и радостным свидетелем Христовой любви.
5: Dominus vobiscum,
6: et cum spiritu tuo,
5: sit nomen Domini benedictum,
6: ex sonunc et usque in saeculum,
5: adiutorium nostrum in nomine Domini,
6: qui fecit caelum et terram,
5: benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
4: В Каунасе состоялись торжества по случаю столетия учреждения Литовской церковной провинции. Специальный посланник папы Льва XIV, секретарь по связям Святейшего Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на конференции в архиепископской курии, а затем возглавил святую мессу в кафедральном соборе, напомнив о духовных основаниях церковной дипломатии и призвании литовских католиков хранить верность Евангелию. В докладе, посвященном связи между дипломатией и евангелизацией, архиепископ отметил, что деятельность Святейшего Престола не сводится к политике, а проистекает из самой природы Церкви и ее миссии возвещать Христа. По его словам, ватиканская дипломатия служит истине, достоинству человеческой личности, защите мира, свободе совести, семьи и человеческой жизни, а ее высшая цель — создавать условия, при которых Евангелие может свободно проповедоваться народом. Особое место в выступлении заняла фигура блаженного Юргиса Матулайтиса, сыгравшего решающую роль в создании Литовской церковной провинции 100 лет назад. Галлахер назвал его примером того, как глубокая вера и мудрое дипломатическое служение способны преодолевать политические разделения и открывать путь к обновлению церковной жизни. Он также напомнил о неоднократных призывах папы Льва XIV добиваться безоружного мира и мира, разоружающего сердца, подчеркнув, что подлинное примирение невозможно без милосердия и прощения. Поиск мира через дипломатию и ее основные каналы неотделим от благовестия. Вечером 27 июня в кафедральном соборе Каунаса папский посланник возглавил торжественную Евхаристию. В проповеди он связал столетие Литовской церковной провинции с евангельским призывом принять Божье Слово и сделать его основанием всей жизни. Вера не может оставаться отвлеченной идеей, она побуждает решительно следовать за Христом и требует постоянного обращения сердца. Архиепископ почтил память мучеников, сохранивших верность Церкви во время советских гонений, тысяч священников, монашествующих и мирян, прошедших через лагеря и ссылки. Он отметил символическое значение горы Крестов, ставшей знаком несокрушимой веры литовского народа. Архиепископ Галлахер призвал черпать силы в Слове Божьем и Евхаристии, источниках духовного обновления Церкви, и верил Литву и все народы, страдающие от войн, прежде всего Украину, заступничеству Пресвятой Богородицы и спрашивая дара справедливого и прочного мира.
2: Вера.
7: Вера.
2: Вера.
7: Духовная церковь.
2: Церковь.
7: Церковь. Духовная
2: церковь.
7: Мораль.
2: Мораль.
7: Мораль.
2: Мораль.
8: Трудные вопросы.
9: Трудные вопросы.

В эфире традиционная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, почему Иисус плакал у могилы Лазаря? Ведь он знал, что его друг воскреснет. Мог ли он вообще испытывать эмоции?

0: Человек — это не только разум и воля, но и эмоции. Тот, кто их не испытывает, наверняка болен. Как истинному и здоровому человеку, конечно же, Иисусу тоже были присущи эмоции. Интересно заметить, что вопрос эмоций вообще непростой в передаче веры. В толковании церкви эмоции часто остаются недооцененными, а иногда даже попадают под подозрение, приравниваются к истерике. Все мы слышали слово «прелесть» примерно в таком значении. В 17 столетии существовало мистико-аскетическое движение, называемое квиетизмом. Оно подчеркивало значение внутреннего покоя, преуменьшая вес поступков и ответственность человека. Квиетизм был осужден римскими папами. Католическая церковь всегда критически относилась к идее, сводящей веру к переживанию, к чувству, к личному опыту, эмоции, видя в этом риск отдаления от веры, провозглашенной в учительстве церкви. Вопреки тому, как иногда другие конфессии ее представляют, католическая церковь всегда стремилась опираться не на чувства, а на разум. За разумными доводами следуют воля и конкретные дела. Конечно же, в истории церкви не было недостатка и в различных течениях и школах духовности, основанных на волюнтаризме. Речь шла о познании здравого учения и усилиях для того, чтобы ему следовать. В этом должна была помочь аскеза, то есть разного рода умерщвление. А эмоции, спонтанность воображения отодвигались на задний план, чтобы не мешать воле следовать за разумом. Но оказалось, что эмоции подавить нельзя, а если стараться это делать, то они могут проявиться в их наихудшей форме. Одной лишь воли недостаточно, чтобы достичь совершенства и сделать безупречный выбор. Вера должна включать сферу чувств, чтобы человек осознавал свои переживания и мог упорядочить сферу эмоций. Как же это сделать? Эмоции нельзя вызвать, невозможно их и подавить силой воли. Однако мы можем их освоить, отвести каждое из них подобающее место, поместить ее туда, куда мы хотим. Невольно эмоции оказывают влияние на наше мышление, на наши желания, подчиняя их себе. Значение эмоций хорошо понимал основатель иезуитов святой Игнатий Лойола, хотя некоторые ошибочно представляют его как некоего рыцаря-волюнтариста. На самом деле это был человек очень чувствительный, а в своих духовных упражнениях он предложил конкретный метод для упорядочения чувств. Уже в начале упражнений святой Игнатий пишет: «Ибо как телесным упражнением является гуляние, хождение, бегание, так и всякий способ, каким душа приготовляется и располагается для своего освобождения от всех неупорядоченных влечений, и, коль скоро они будут уничтожены, для обретения воли Божьей относительно устройства своей жизни и для спасения своей души, называется духовным упражнением. Приготовление души для избавления от неупорядоченных влечений – это напрямую связано со сферой наших эмоций». Возвратимся к первоначальному вопросу – какие эмоции испытывал Иисус? Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Он переживал как положительные, так и отрицательные эмоции. Но все их возносил к Богу Отцу. Можно сказать, что Иисус из Назарета упорядочил свои эмоции, – включив их в миссию, которую должен был исполнить перед лицом Отца. Именно это происходит в эпизоде воскрешения Лазаря. В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус был взволнован. Но это волнение являлось частью его отношений с Богом Отцом и его миссии, полученной от Отца. Как сам он говорит: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Была ли эта скорбь настоящей, учитывая, что Иисус знал о неминуемом воскресении Лазаря? Во-первых, напомним, что в своем воплощении Сын Божий унизил самого себя, вложив всю божественную силу в руки Отца, он действовал не от себя, а уверенность в своих деяниях черпал из единения с Отцом. Поэтому, видя Лазаря, он сосредоточивается не на себе и на своем деянии, а на Отце. Не случайно далее Господь говорит: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Это знание Иисуса, уверенность в том, что Лазарь вернется к жизни, не относится к Нему, но представляет собой всецелое упование на Отца. Теперь давайте посмотрим на историю Лазаря с перспективы Голгофы. Даже на кресте уверенность в воскресении не умолила тревоги и страдания Господа. Радость пасхального утра не перечеркнула боли и мучений. Даже сегодня, когда мы отмечаем Великую Пятницу, мы можем даже почувствовать самую настоящую боль, грусть, хотя мы и знаем, что Христос воскрес. Уверенность в хэппи-энде может идти бок о бок с разными чувствами, от которых нам не избавиться до тех пор, пока мы находимся в нашей драматичной человеческой истории. Наконец, скорбь и плач Иисуса относились не только к Лазарю. Они относились ко всем людям, которые скорбели из-за его смерти. Евангелист Иоанн пишет: «Когда Иисус увидел сестер Лазаря плачущими, он сам тяжело вздохнул и был до глубины души взволнован». Интересно, что в привычном нам синодальном переводе вместо волнения говорится о духовной скорби. Но достаточно сверить эти строки с греческим оригиналом, чтобы убедиться, насколько переводчики священных текстов в разные исторические эпохи и в разных контекстах могли по-разному относиться к священным эмоциям, о чем мы уже сказали в начале. Итак, Иисус знал, что Лазарь воскреснет, но его смерть и боль близких были абсолютно подлинны, как и волнение Иисуса. Любовь, даже на уровне чувств, ведет к солидарности. Это называется сочувствием. И сочувствие подлинно даже в том случае, когда мы знаем, страдание закончится, и все будет хорошо.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Сегодня, 29 июня, католическая церковь торжественно чтит память святых апостолов Петра и Павла. Общий праздник двух верховных апостолов Петра и Павла подчеркивает необходимость в двух дополняющих друг друга служениях. Апостол Петр председательствует в любви и единстве всех христиан. Апостол Павел, апостол народов, был призван нести Евангелие в каждый уголок мира и в каждую культуру. Церковь Христова сегодня прославляет духовную твердость апостола Петра и разум апостола Павла. В святых апостолах Церковь Христова воспевает икону обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ человека, отвергшегося от Господа, но покаявшегося. В апостоле Павле образ человека, сопротивлявшегося проповеди Господа, но потом уверовавшего. Господи, через святых апостолов Петра и Павла Ты дал Церкви Своей основы христианской веры. Укрепи нас и помоги их заступничеством достичь вечного спасения. Через Господа нашего Иисуса Христа. Новости из Ватикана по-русски.
1: В воскресенье 28 июня, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, перед чтением полуденной молитвы Анджелус, Лев XIV произнес наставление по евангельскому отрывку от Матфея. По словам Папы, следовать за Христом не означает набора внешних ритуалов. Это всецелое вовлечение человека в отношения любви с Богом. Чтобы приносить плоды, эта любовь требует трех ключевых шагов – отстранения, потери и принятия. Размышляя о первом условии – отстранении, епископ Рима привел радикальные слова Христа – «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Посылая апостолов на миссию, Господь желает видеть их свободными от любых земных привязанностей. Однако это правило касается каждого христианина, ведь даже самые важные человеческие узы обретают истинную полноту лишь через любовь Христа. В качестве примера папа привел супружество и воспитание детей. Брак невозможен без оставления родительского дома, а воспитание требует умения отпустить ребенка, научив его ходить на собственных ногах и делать самостоятельный выбор. Святой Августин говорил: «Болезненно расставание с тем, что любишь, но даже земледелец временно теряет то, что сеет». Только потеряв это семя, брошенное в землю, он сможет увидеть его расцветающим, процитировал папа христианского мыслителя. Второе измерение любви – способность терять, что крайне трудно понять современному человеку, живущему в мире, где потеря воспринимается как слабость, а общество одержимо страстью обладания и накопления. Тем не менее, евангельская любовь приносит плод только в самоотдаче. Любовь приносит плод только в даянии. Когда мы готовы уступить немного от своего «я», чтобы освободить место для другого, потерять немного времени, чтобы выслушать друга, пожертвовать долей своего комфорта, чтобы разделить чужую беду. Тот, кто удерживает жизнь только для себя – говорит Евангелие, в действительности ее теряет, ибо она не открывается для радости любви и остается бесплодной. Именно поэтому Господь призывает каждого обнять собственный крест. Спаситель сам принес себя в жертву, потерял себя, и благодаря этому люди получили жизнь в избытке. Живя по логике дара, христиане зарождают новую жизнь в своих человеческих отношениях, пояснил папа. Третьей важной составляющей христианской любви Лев XIV назвал «принятие». которая всегда выражается в конкретных повседневных поступках, вплоть до чаши холодной воды, которую мы подаем тому, кто жаждет. Христос отправляет учеников без припасов, сознательно делая их нуждающимися. Это необходимо для того, чтобы пробудить искреннее сострадание и готовность принять странников в сердцах тех, кого они встретят. Таким образом, принимая того, кто приходит во имя Иисуса, человек принимает Его самого и Небесного Отца, пославшего Его. Любовь к Господу всегда проходит через принятие братьев. Лев XIV призвал верующих молиться Пресвятой Деве Марии, иконе совершенной любви к Сыну, и попросил ее о заступничестве, дабы каждый христианин стал смиренным и радостным свидетелем Христовой любви.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex onunque tusque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit celum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: В Каунасе состоялись торжества по случаю столетия учреждения Литовской церковной провинции. Специальный посланник папы Льва XIV, секретарь по связям Святейшего Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на конференции в архиепископской курии, а затем возглавил святую мессу в кафедральном соборе, напомнив о духовных основаниях церковной дипломатии и призвании литовских католиков хранить верность Евангелию. В докладе, посвященном связи между дипломатией и евангелизацией, архиепископ отметил, что деятельность Святейшего Престола не сводится к политике, а проистекает из самой природы Церкви и ее миссии возвещать Христа. По его словам, ватиканская дипломатия служит истине, достоинству человеческой личности, защите мира, свободе совести, семьи и человеческой жизни, а ее высшая цель — создавать условия, при которых Евангелие может свободно проповедоваться народам. Особое место в выступлении заняла фигура блаженного Юргиса Матулайтиса, сыгравшего решающую роль в создании Литовской церковной провинции 100 лет назад. Галлахер назвал его примером того, как глубокая вера и мудрое дипломатическое служение способны преодолевать политические разделения и открывать путь к обновлению церковной жизни. Он также напомнил о неоднократных призывах папы Льва XIV добиваться безоружного мира и мира разоружающего сердца, подчеркнув, что подлинное примирение невозможно без милосердия и прощения. Поиск мира через дипломатию и ее основные каналы неотделим от благовестия. Вечером 27 июня в кафедральном соборе Каунаса папский посланник возглавил торжественную Евхаристию. В проповеди он связал столетие Литовской церковной провинции с евангельским призывом принять Божье Слово и сделать его основанием всей жизни. Вера не может оставаться отвлеченной идеей, она побуждает решительно следовать за Христом и требует постоянного обращения сердца. Архиепископ почтил память мучеников, сохранивших верность Церкви во время советских гонений, тысяч священников, монашествующих и мирян, прошедших через лагеря и ссылки. Он отметил символическое значение горы Крестов, ставшей знаком несокрушимой веры литовского народа. Архиепископ Галлахер призвал черпать силы в Слове Божьем и Евхаристии, источниках духовного обновления Церкви, и верил Литву и все народы, страдающие от войн, прежде всего Украину, заступничеству Пресвятой Богородицы и спрашивая дара справедливого и прочного мира.
0: Вера.
4: Вера.
0: Вера.
4: Духовность.
0: Церковь.
4: Церковь.
0: Церковь.
4: Духовность.
0: Церковь.
4: Мораль.
0: Мораль.
4: Мораль.
0: Мораль.
1: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире традиционная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, почему Иисус плакал у могилы Лазаря? Ведь он знал, что его друг воскреснет. Мог ли он вообще испытывать эмоции?

0: Человек — это не только разум и воля, но и эмоции. Тот, кто их не испытывает, наверняка болен. Как истинному и здоровому человеку, конечно же, Иисусу тоже были присущи эмоции. Интересно заметить, что вопрос эмоций вообще непростой в передаче веры. В толковании церкви эмоции часто остаются недооцененными, а иногда даже попадают под подозрение, приравниваются к истерике. Все мы слышали слово «прелесть» примерно в таком значении. В 17 столетии существовало мистико-аскетическое движение, называемое квиетизмом. Оно подчеркивало значение внутреннего покоя, преуменьшая вес поступков и ответственность человека. Квиетизм был осужден римскими папами. Католическая церковь всегда критически относилась к идее, сводящей веру к переживанию, к чувству, к личному опыту, эмоции, видя в этом риск отдаления от веры, провозглашенной в учительстве церкви. Вопреки тому, как иногда другие конфессии ее представляют, католическая церковь всегда стремилась опираться не на чувства, а на разум. За разумными доводами следуют воля и конкретные дела. Конечно же, в истории церкви не было недостатка и в различных течениях и школах духовности, основанных на волюнтаризме. Речь шла о познании здравого учения и усилиях для того, чтобы ему следовать. В этом должна была помочь аскеза, то есть разного рода умерщвление. А эмоции, спонтанность воображения отодвигались на задний план, чтобы не мешать воле следовать за разумом. Но оказалось, что эмоции подавить нельзя, а если стараться это делать, то они могут проявиться в их наихудшей форме. Одной лишь воли недостаточно, чтобы достичь совершенства и сделать безупречный выбор. Вера должна включать сферу чувств, чтобы человек осознавал свои переживания и мог упорядочить сферу эмоций. Как же это сделать? Эмоции нельзя вызвать, невозможно их и подавить силой воли. Однако мы можем их освоить, отвести каждое из них подобающее место, поместить ее туда, куда мы хотим. Невольно эмоции оказывают влияние на наше мышление, на наши желания, подчиняя их себе. Значение эмоций хорошо понимал основатель иезуитов святой Игнатий Лойола, хотя некоторые ошибочно представляют его как некоего рыцаря-волюнтариста. На самом деле это был человек очень чувствительный, а в своих духовных упражнениях он предложил конкретный метод для упорядочения чувств. Уже в начале упражнений святой Игнатий пишет: «Ибо как телесным упражнением является гуляние, хождение, бегание, так и всякий способ, каким душа приготовляется и располагается для своего освобождения от всех неупорядоченных влечений, и, коль скоро они будут уничтожены, для обретения воли Божьей относительно устройства своей жизни и для спасения своей души, называется духовным упражнением. Приготовление души для избавления от неупорядоченных влечений – это напрямую связано со сферой наших эмоций». Возвратимся к первоначальному вопросу: какие эмоции испытывал Иисус? Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Он переживал как положительные, так и отрицательные эмоции. Но все их возносил к Богу Отцу. Можно сказать, что Иисус из Назарета упорядочил свои эмоции, включив их в миссию, которую должен был исполнить перед лицом Отца. Именно это происходит в эпизоде воскрешения Лазаря. В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус был взволнован. Но это волнение являлось частью его отношений с Богом Отцом и его миссии, полученной от Отца. Как сам он говорит: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Была ли эта скорбь настоящей, учитывая, что Иисус знал о неминуемом воскресении Лазаря? Во-первых, напомним, что в своем воплощении Сын Божий унизил самого себя, вложив всю божественную силу в руки Отца. он действовал не от себя, а уверенность в своих деяниях черпал из единения с Отцом. Поэтому, видя Лазаря, он сосредоточивается не на себе и на своем деянии, а на Отце. Не случайно далее Господь говорит: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Это знание Иисуса, уверенность в том, что Лазарь вернется к жизни, не относится к Нему, но представляет собой всецелое упование на Отца. Теперь давайте посмотрим на историю Лазаря с перспективы Голгофы. Даже на кресте уверенность в воскресении не умолила тревоги и страдания Господа. Радость пасхального утра не перечеркнула боли и мучений. Даже сегодня, когда мы отмечаем Великую Пятницу, мы можем даже почувствовать самую настоящую боль, грусть, хотя мы и знаем, что Христос воскрес. Уверенность в хэппи-энде может идти бок о бок с разными чувствами, от которых нам не избавиться до тех пор, пока мы находимся в нашей драматичной человеческой истории. Наконец, скорбь и плач Иисуса относились не только к Лазарю. Они относились ко всем людям, которые скорбели из-за его смерти. Евангелист Иоанн пишет: «Когда Иисус увидел сестер Лазаря плачущими, он сам тяжело вздохнул и был до глубины души взволнован». Интересно, что в привычном нам синодальном переводе вместо волнения говорится о духовной скорби. Но достаточно сверить эти строки с греческим оригиналом, чтобы убедиться, насколько переводчики священных текстов в разные исторические эпохи и в разных контекстах могли по-разному относиться к священным эмоциям, о чем мы уже сказали в начале. Итак, Иисус знал, что Лазарь воскреснет, но его смерть и боль близких были абсолютно подлинны, как и волнение Иисуса. Любовь даже на уровне чувств ведет к солидарности. Это называется сочувствием. И сочувствие подлинно даже в том случае, когда мы знаем, страдание закончится и все будет хорошо.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 30 июня, чтим память святых первомучеников римских. Во время первого гонения на церковь в Риме в 64 году погибло много христиан, которых предавали на самые ужасные мучения. Об этих мучениях также свидетельствует Папа Климент I в послании к Коринфянам. Папа Климент I – апостол от 70, 4-й римский архиерей. Это первый век. Почитаем православие как один из первых христианских проповедников. Около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни. Это район современного Севастополя, где папа проповедовал и там встретил мученическую смерть. Сестры-братья, обратим наше внимание на кровь Иисуса Христа, на кровь истинных Его последователей. Вот только тогда сможем увидеть, как драгоценна пред Богом кровь Его, которая была пролита для нашего спасения и всему миру принесла благодать покаяния. Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Сусалева Евстахия, священника византийского обряда. В 1917 году он служил в храме святых апостолов Петра и Павла в Москве, подвергался репрессиям в 20-е годы. Дата смерти неизвестна. Христе, всем сердцем благодарю Тебя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пример святых Петра и Павла, апостолов единства, щедрых служителей истины в милосердии, должен вдохновлять новых архиепископов-митрополитов, на которых 29 июня были возложены палии, символ призвания каждого пастыря возлагать на свои плечи вверенных братьев и сестер. Это призвание отдавать силы, время, труды и даже жизнь ради возвещения Евангелия по всему миру относится не только к иерархам, но и ко всем христианам, подчеркнул папа в проповеди на торжественной мессе в Ватиканской базилике. В этот день, отметил папа Лев, мы священно празднуем апостолов Петра и Павла не по отдельности, а в едином торжестве. Они являются двумя столпами церкви, небесными покровителями вечного города и римской епархии. Комментируя литургические чтения, Святейший Отец отметил небезупречность Петра. Во время страстей он отрекся от учителя, а потом со слезами раскаивался. И даже апостол Павел на страницах послания к Галатам изобличает его непоследовательность. Однако он умеет признавать собственные ошибки и исправляться, не падая духом и не отказываясь от миссии – возвещать Евангелие и собирать воедино стадо Христово, вплоть до мученичества, которое он претерпел как

раз здесь, в Риме, недалеко от того места, где мы находимся. Верная и терпеливая забота о единстве выражена в символе ключей. Ключ не выбивает двери, но открывает их и закрывает, находя внутри них нужные рычаги и сопровождая движение. Точно так же общение в церкви созидается не тогда, когда мы упорствуем в своих позициях, но благодаря точкам соприкосновения в истине, в чьем свете каждый становится для другого инструментом роста. В этой перспективе можно прочесть и миссию, вверенную апостолу Петру и его преемникам. Слушать голос каждого, улавливать наитие духа, сопровождать на пути, исправлять ошибки, ободрять и увещать братьев, дабы они, послушные единому духу, содействовали спасению друг друга и всего человечества. У апостола Павла также есть свои символы – книга и меч. Они тесно связаны между собой, и их значение поясняет автор послания к евреям, говоря о Слове Божьем, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно способно проникать до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. В конце проповеди Святейший Отец приветствовал делегацию Вселенского Патриархата Константинопольского, присланную в Рим патриархом Варфоломеем и возглавляемую митрополитом Халкидонским Эммануилом.

0: 27 июня в Ватикане завершилась чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом. Святейший Отец произнес заключительное слово, поблагодарив всех кардиналов-участников за свободу, братство и церковное сознание, проявленные в ходе встречи. «В эти дни, — подчеркнул Папа, — мы вместе искали волю Господа, убежденные, что Христос продолжает действовать в Своей Церкви. Это Он нас предваряет, собирает, говорит с нами через братьев и ведет к миссии. Главный вопрос, связанный с синодальным процессом, не о том, кто должен решать в церкви, а о том, как нам вместе сберечь дар, вверенный Господом своей церкви. Именно этот вопрос находится в центре соборного распознавания, в том числе и на тему власти, общей ответственности и полномочий в решениях. Синодальность — это не совокупность заседаний и не метод работы, пояснил Папа. Это духовный стиль. Неважно, сколько именно встреч нам удастся организовать, важно, чтобы эти встречи были насыщены Евангелием, чтобы наши собрания не оставались обменом идеями, но стали пространством обращения, в котором мы вместе возрастаем в верности Господу. Переходя к отдельным темам, затронутым на консистории, епископ Рима отметил пасторское попечение о молодежи. В вопросах и страданиях молодых людей, нередко ведущих к отчаянию и даже к самоубийствам, заключена одна из глубочайших ран нашего времени. Еще одна многократно прозвучавшая тема – это семья. Папа сообщил, что в октябре он проведет встречу с главами восточных церквей и председателями епископских конференций для того, чтобы оценить шаги церкви, сделанные после Amoris Laetitia. На эту встречу будут приглашены некоторые семьи, которые поделятся своим опытом. Вторая сессия завершившейся консистории была насыщена темами, связанными с войной и насилием. Было отмечено, что война не просто столкновение между государствами. Она рождается намного раньше, из культуры мощи, пронизывающей менталитет человека, межличностные и общественные отношения. Раз корень кризиса именно в этом, ответ на него требует восстановления культуры сотрудничества и диалога, способной наделить новой силой мультикультурализм, чтобы народы вновь научились совместно искать общего блага для всей человеческой семьи. Папа отметил ценность рассуждений о ненасильственном ответе на разнообразные формы насилия. Ненасилие позволяет проходить через историю глубоко по-евангельски, созерцая образ действий Иисуса Христа. Отказ от насилия – это вовсе не пассивность. Он означает решение отвечать на насилие, не воспроизводя его же логику. Отказ от насилия не требует отказа от истины или замалчивания зла. Это отказ защищать истину с помощью насилия и превращать другого во врага. Для этого нужно сперва разоружить самих себя. В рабочих группах консистории была подчеркнута необходимость дальнейшего углубления темы законной самообороны в свете глубоких преобразований самой природы современных конфликтов. Говоря о синодальном пути, Папа пояснил, что во всей церкви желательно иметь пространство, в котором верующие могут выслушать друг друга, молиться, распознавать вместе. Но главное – это не увеличение числа встреч, а умение вместе слушать Господа. Свою речь Папа завершил воззванием. «Давайте скажем нашим собратьям-епископам, порученным их служению церквам, и всем народам земли. Бог хочет мира для каждой нации и для каждого народа, поэтому нам не нужно смиряться с насилием. Насилие не скажет последнего слова. Бог продолжает прокладывать в истории дороги примирения и мира».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления. Уважаемые слушатели, продолжая цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании», отец Фабио Розини предлагает нам остановиться на самых первых строках Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова настолько знакомы, что нам может показаться, будто их смысл очевиден. Однако первая страница Священного Писания говорит не только о начале мира. Она выводит нас к вопросу, что является источником и опорой всего существующего. Что означает это библейское «вначале»? Идет ли речь лишь о первом мгновении времени? В оригинальном древнееврейском тексте книга Бытия открывается словом «берешит». Оно восходит к корню «рож», «голова», «вершина», «то, что стоит впереди». Уже само это слово указывает не столько на начало во времени, сколько на то, что стоит над всем, что задает порядок и направление всему существующему. Тем самым Священное Писание предлагает нам особый способ чтения реальности. За чередой событий оно позволяет увидеть внутренний порядок и основание, на котором держится все происходящее. Перед нами одновременно и описание сотворения мира, и раскрытие его более глубокого смысла. Именно здесь становится заметна одна важная особенность первых глав книги Бытия. Уже сам библейский текст постепенно раскрывает перед нами различные измерения одного и того же повествования. Слово «берешит» обращает внимание к началу, как к первооснове всего существующего. Во второй главе появляется слово «талидот» – происхождение, родословие, поколение. Это слово будет еще не раз встречаться на страницах Писания, напоминая о происхождении, преемственности поколений и непрерывности жизни. Эти слова задают два различных смысловых акцента внутри одного библейского повествования. Первый фиксирует реальность в ее основании, второй – в ее историческом движении. Если первые строки книги Бытия помогают увидеть основание реальности, то возникает следующий вопрос. Каким образом Священное Писание раскрывает это основание? Ответ содержится в самом повествовании. Библейский текст не ограничивается отвлеченным описанием творения. Он раскрывает само творение через действие Бога. Перед нами разворачивается рассказ, в котором Бог говорит, творит, ставит, благословляет и дает имя. Поэтому особое значение приобретают глаголы, которыми выстраивается это повествование. Именно через них Писание раскрывает смысл творения и место человека в Божьем замысле. Первым и наиболее значимым становится глагол «сотворил» – древнееврейское «бара». В Библии этот глагол относится исключительно к Богу, им открывается повествование о творении, и к нему Писание вновь и вновь возвращается на протяжении всей первой главы книги Бытия, подчеркивая «мир – творение Бога, жизнь – творение Бога, человек – творение Бога». Особое внимание уделяется человеку, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. «Мужчину и женщину сотворил их». Троекратное повторение этого глагола звучит не просто как повествование, а как настойчивое утверждение. Этот стих становится торжественным свидетельством. Человек не является случайностью или результатом слепых сил природы. Он сотворен Богом и несет себе отпечаток его образа. Человек несет на себе след Божьих рук – и потому обладает достоинством, которое предшествует любым его достижениям или заслугам. Творение не предстает в книге Бытия как реальность, которой еще предстоит заслужить или оправдать свое существование. Оно не находится в состоянии проверки или испытания. Оно уже утверждено Богом как доброе и подлинное самим актом творения. Глаголом «сотворил», «бара» в первых строках Бытия язык творения не исчерпывается. Чаще других в этом тексте звучит глагол «говорить». Почти каждый новый этап становления реальности начинается одними и теми же словами «сказал Бог» – древнееврейское «амар». 10 раз в повествовании звучит «сказал Бог», «да будет свет», «да будет твердь посреди воды», «да соберется вода», «да произведет земля живые существа», «сотворим человека по образу нашему». Бог не просто создает реальность, Он творит ее словом. Бог не борется, как во многих древних мифах, не побеждает хаос в космической войне, не строит мир из тела убитого чудовища. Он говорит, и сказанное становится реальностью. Поэтому творение оказывается не только фактом существования, но и своеобразным языком, на котором Бог обращается к человеку. Реальность, созданная Творцом, не замкнута сама в себе. Она устроена как обращение, как слово, которое уже направлено к тому, кто способен его принять. Человек входит в этот мир не как сторонний наблюдатель, а как тот, кто оказывается вовлечен в это обращение. Все творение оказывается включенным в это обращение. Текст «Бытия» свидетельствует об этом с настойчивостью. Творение – это слово, и оно звучит. Представим ситуацию, человек говорит перед нами, но мы видим только движение его губ, но не слышим голоса. Мы понимаем, что перед нами речь, но не слышим ее как обращение. И наоборот, когда мы слышим голос, даже не видя говорящего, мы уже вовлечены в общение. Так и окружающая нас реальность. Недостаточно просто видеть ее, важно научиться слышать то, что она говорит человеку. Наряду с глаголами «сотворил» и «сказал» в повествовании постоянно звучит еще один глагол «сделал» – древнееврейская «аса». Им описываются многие действия Бога в повествовании о творении. Он устраивает твердь небесную, создает светило, производит живые существа и приводит мир к упорядоченности. Мир оказывается не объектом произвольных человеческих толкований, а дарованной реальностью, в которой Творец уже заложил смысл, и человеку предстоит его распознать.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 30 июня, чтим память святых первомучеников римских. Во время первого гонения на церковь в Риме в 64 году погибло много христиан, которых предавали на самые ужасные мучения. Об этих мучениях также свидетельствует Папа Климент I в послании к Коринфянам. Папа Климент I – апостол от 70, 4-й римский архиерей. Это первый век. Почитаем православие как один из первых христианских проповедников. Около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни. Это район современного Севастополя, где папа проповедовал и там встретил мученическую смерть. Сестры, братья, обратим наше внимание на кровь Иисуса Христа, на кровь истинных Его последователей. Вот только тогда сможем увидеть, как драгоценна пред Богом кровь Его, которая была пролита для нашего спасения и всему миру принесла благодать покаяния. Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Сусалева Евстахия, священника византийского обряда. В 1917 году он служил в храме святых апостолов Петра и Павла в Москве, подвергался репрессиям в 20-е годы. Дата смерти неизвестна. Христе, всем сердцем благодарю Тебя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пример святых Петра и Павла, апостолов единства, щедрых служителей истины в милосердии, должен вдохновлять новых архиепископов-митрополитов, на которых 29 июня были возложены палии, символ призвания каждого пастыря возлагать на свои плечи веренных братьев и сестер. Это призвание отдавать силы, время, труды и даже жизнь ради возвещения Евангелия по всему миру относится не только к иерархам, но и ко всем христианам, подчеркнул Папа в проповеди на торжественной мессе в Ватиканской базилике. В этот день, отметил Папа Лев, мы священно празднуем апостолов Петра и Павла не по отдельности, а в едином торжестве. Они являются двумя столпами церкви, небесными покровителями вечного города и римской епархии. Комментируя литургические чтения, Святейший Отец отметил небезупречность Петра. Во время страстей он отрекся от учителя, а потом со слезами раскаивался. И даже апостол Павел на страницах послания к Галатам изобличает его непоследовательность. Однако он умеет признавать собственные ошибки и исправляться, не падая духом и не отказываясь от миссии – возвещать Евангелие и собирать воедино стадо Христово, вплоть до мученичества, которое он претерпел как раз здесь, в Риме, недалеко от того места, где мы находимся. Верная и терпеливая забота о единстве выражена в символе ключей. Ключ не выбивает двери, но открывает их и закрывает, находя внутри них нужные рычаги и сопровождая движение. Точно так же общение в церкви созидается не тогда, когда мы упорствуем в своих позициях, но благодаря точкам соприкосновения в истине, в чьем свете каждый становится для другого инструментом роста. В этой перспективе можно прочесть и миссию, вверенную апостолу Петру и его преемникам. Слушать голос каждого, улавливать наитие духа, сопровождать на пути, исправлять ошибки, ободрять и увещать братьев, дабы они, послушные единому духу, содействовали спасению друг друга и всего человечества. У апостола Павла также есть свои символы – книга и меч. Они тесно связаны между собой, и их значение поясняет автор послания к евреям, говоря о Слове Божьем, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно способно проникать до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. В конце проповеди Святейший Отец приветствовал делегацию Вселенского Патриархата Константинопольского, присланную в Рим патриархом Варфоломеем и возглавляемую митрополитом Халкидонским Эммануилом.

27 июня в Ватикане завершилась чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом. Святейший Отец произнес заключительное слово, поблагодарив всех кардиналов-участников за свободу, братство и церковное сознание, проявленные в ходе встречи. «В эти дни, — подчеркнул Папа, — мы вместе искали волю Господа, убежденные, что Христос продолжает действовать в Своей Церкви. Это Он нас предваряет, собирает, говорит с нами через братьев и ведет к миссии. Главный вопрос, связанный с синодальным процессом, не о том, кто должен решать в церкви, а о том, как нам вместе сберечь дар, вверенный Господом своей церкви. Именно этот вопрос находится в центре соборного распознавания, в том числе и на тему власти, общей ответственности и полномочий в решениях. Синодальность — это не совокупность заседаний и не метод работы, — пояснил Папа. Это духовный стиль. Неважно, сколько именно встреч нам удастся организовать, важно, чтобы эти встречи были насыщены Евангелием, чтобы наши собрания не оставались обменом идеями, но стали пространством обращения, в котором мы вместе возрастаем в верности Господу. Переходя к отдельным темам, затронутым на консистории, епископ Рима отметил пасторское попечение о молодежи. В вопросах и страданиях молодых людей, нередко ведущих к отчаянию и даже к самоубийствам, заключена одна из глубочайших ран нашего времени. Еще одна многократно прозвучавшая тема – это семья. Папа сообщил, что в октябре он проведет встречу с главами восточных церквей и председателями епископских конференций для того, чтобы оценить шаги церкви, сделанные после Аморис Летиция. На эту встречу будут приглашены некоторые семьи, которые поделятся своим опытом. Вторая сессия завершившейся консистории была насыщена темами, связанными с войной и насилием. Было отмечено, что война — не просто столкновение между государствами. Она рождается намного раньше, из культуры мощи, пронизывающей менталитет человека, межличностные и общественные отношения. Раз корень кризиса именно в этом, ответ на него требует восстановления культуры сотрудничества и диалога, способной наделить новой силой мультикультурализм, чтобы народы вновь научились совместно искать общего блага для всей человеческой семьи. Папа отметил ценность рассуждений о ненасильственном ответе на разнообразные формы насилия. Ненасилие позволяет проходить через историю глубоко по-евангельски, созерцая образ действий Иисуса Христа. Отказ от насилия — это вовсе не пассивность. Он означает решение отвечать на насилие, не воспроизводя его же логику. Отказ от насилия не требует отказа от истины или замалчивания зла. Это отказ защищать истину с помощью насилия и превращать другого во врага. Для этого нужно сперва разоружить самих себя. В рабочих группах консистории была подчеркнута необходимость дальнейшего углубления темы законной самообороны в свете глубоких преобразований самой природы современных конфликтов. Говоря о синодальном пути, Папа пояснил, что во всей церкви желательно иметь пространство, в котором верующие могут выслушать друг друга, молиться, распознавать вместе. Но главное — это не увеличение числа встреч, а умение вместе слушать Господа. Свою речь Папа завершил воззванием. «Давайте скажем нашим собратьям-епископам, порученным их служению церквам, и всем народам земли. Бог хочет мира для каждой нации и для каждого народа, поэтому нам не нужно смиряться с насилием. Насилие не скажет последнего слова.

нам остановиться на самых первых строках Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова настолько знакомы, что нам может показаться, будто их смысл очевиден. Однако первая страница Священного Писания говорит не только о начале мира. Она выводит нас к вопросу, что является источником и опорой всего существующего? Что означает это библейское «вначале»? Идет ли речь лишь о первом мгновении времени? В оригинальном древнееврейском тексте книга Бытия открывается словом «берешит». Оно восходит к корню «рож» — голова, вершина, то, что стоит впереди. Уже само это слово указывает не столько на начало во времени, сколько на то, что стоит над всем, что задает порядок и направление всему существующему. Тем самым Священное Писание предлагает нам особый способ чтения реальности. За чередой событий оно позволяет увидеть внутренний порядок и основание, на котором держится все происходящее. Перед нами одновременно и описание сотворения мира, и раскрытие его более глубокого смысла. Именно здесь становится заметна одна важная особенность первых глав книги Бытия. Уже сам библейский текст постепенно раскрывает перед нами различные измерения одного и того же повествования. Слово «берешит» обращает внимание к началу, как к первооснове всего существующего. Во второй главе появляется слово «толидот» – происхождение, родословие, поколение. Это слово будет еще не раз встречаться на страницах Писания, напоминая о происхождении, преемственности поколений и непрерывности жизни. Эти слова задают два различных смысловых акцента внутри одного библейского повествования. Первый фиксирует реальность в ее основании, второй – в ее историческом движении. Если первые строки книги Бытия помогают увидеть основание реальности, то возникает следующий вопрос. Каким образом Священное Писание раскрывает это основание? Ответ содержится в самом повествовании. Библейский текст не ограничивается отвлеченным описанием творения. Он раскрывает само творение через действие Бога. Перед нами разворачивается рассказ, в котором Бог говорит, творит, ставит, благословляет и дает имя. Поэтому особое значение приобретают глаголы, которыми выстраивается это повествование. Именно через них Писание раскрывает смысл творения и место человека в Божьем замысле. Первым и наиболее значимым становится глагол «сотворил» – древнееврейское «бара». В Библии этот глагол относится исключительно к Богу, им открывается повествование о творении, и к нему Писание вновь и вновь возвращается на протяжении всей первой главы книги Бытия, подчеркивая «мир – творение Бога, жизнь – творение Бога, человек – творение Бога». Особое внимание уделяется человеку. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Троекратное повторение этого глагола звучит не просто как повествование, а как настойчивое утверждение. Этот стих становится торжественным свидетельством. Человек не является случайностью или результатом слепых сил природы. Он сотворен Богом и несет себе отпечаток его образа. Человек несет на себе след Божьих рук и потому обладает достоинством, которое предшествует любым его достижениям или заслугам. Творение не предстает в книге Бытия как реальность, которой еще предстоит заслужить или оправдать свое существование. Оно не находится в состоянии проверки или испытания. Оно уже утверждено Богом как доброе и подлинное самим актом творения. Глаголом «сотворил», «бара» в первых строках Бытия язык творения не исчерпывается. Чаще других в этом тексте звучит глагол «говорить». Почти каждый новый этап становления реальности начинается одними и теми же словами «сказал Бог», древнееврейское «амар». 10 раз в повествовании звучит «сказал Бог»,
Да будет свет, да будет твердь посреди воды, да соберется вода, да произведет земля живые существа,

0: божества, сотворим человека по образу нашему. Бог не просто создает реальность, Он творит ее словом. Бог не борется, как во многих древних мифах, не побеждает хаос в космической войне, не строит мир из тела убитого чудовища. Он говорит, и сказанное становится реальностью. Поэтому творение оказывается не только фактом существования, но и своеобразным языком, на котором Бог обращается к человеку. Реальность, созданная Творцом, не замкнута сама в себе. Она устроена как обращение, как слово, которое уже направлено к тому, кто способен его принять. Человек входит в этот мир не как сторонний наблюдатель, а как тот, кто оказывается вовлечен в это обращение. Все творение оказывается включенным в это обращение. Текст Бытия свидетельствует об этом с настойчивостью. Творение – это слово, и оно звучит. Представим ситуацию, человек говорит перед нами, но мы видим только движение его губ, но не слышим голоса. Мы понимаем, что перед нами речь, но не слышим ее как обращение. И наоборот, когда мы слышим голос, даже не видя говорящего, мы уже вовлечены в общение. Так и окружающая нас реальность. Недостаточно просто видеть ее, важно научиться слышать то, что она говорит человеку. Наряду с глаголами «сотворил» и «сказал» в повествовании постоянно звучит еще один глагол «сделал» – древнееврейская «асса». Им описываются многие действия Бога в повествовании о творении. Он устраивает твердь небесную, создает светило, производит живые существа и приводит мир к упорядоченности. Мир оказывается не объектом произвольных человеческих толкований, а дарованной реальностью, в которой Творец уже заложил смысл, и человеку предстоит его распознать.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 30 июня, чтим память святых первомучеников римских. Во время первого гонения на церковь в Риме в 64 году погибло много христиан, которых предавали на самые ужасные мучения. Об этих мучениях также свидетельствует Папа Климент I в послании к Коринфянам. Папа Климент I – апостол от 70, 4-й римский архиерей. Это первый век. Почитаем православие как один из первых христианских проповедников. Около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни – это район современного Севастополя, где папа проповедовал и там встретил мученическую смерть. Сестры, братья, обратим наше внимание на кровь Иисуса Христа, на кровь истинных Его последователей. Вот только тогда сможем увидеть, как драгоценна пред Богом кровь Его, которая была пролита для нашего спасения и всему миру принесла благодать покаяния. Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Сусалева Евстахия, священника византийского обряда. В 1917 году он служил в храме святых апостолов Петра и Павла в Москве, подвергался репрессиям в 20-е годы. Дата смерти неизвестна. Христе, всем сердцем благодарю Тебя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пример святых Петра и Павла, апостолов единства, щедрых служителей истины в милосердии должен вдохновлять новых архиепископов-митрополитов, на которых 29 июня были возложены палии, символ призвания каждого пастыря возлагать на свои плечи веренных братьев и сестер. Это призвание отдавать силы, время, труды и даже жизнь ради возвещения Евангелия по всему миру относится не только к иерархам, но и ко всем христианам, подчеркнул Папа в проповеди на торжественной мессе в Ватиканской базилике. В этот день, отметил Папа Лев, мы священно празднуем апостолов Петра и Павла не по отдельности, а в едином торжестве. Они являются двумя столпами церкви, небесными покровителями вечного города и римской епархии. Комментируя литургические чтения, Святейший Отец отметил небезупречность Петра. Во время страстей он отрекся от учителя, а потом со слезами раскаивался. И даже апостол Павел на страницах послания к Галатам изобличает его непоследовательность. Однако он умеет признавать собственные ошибки и исправляться, не падая духом и не отказываясь от миссии – возвещать Евангелие и собирать воедино стадо Христово, вплоть до мученичества, которое он претерпел как раз здесь, в Риме, недалеко от того места, где мы находимся. Верная и терпеливая забота о единстве выражена в символе ключей. Ключ не выбивает двери, но открывает их и закрывает, находя внутри них нужные рычаги и сопровождая движение. Точно так же общение в церкви созидается не тогда, когда мы упорствуем в своих позициях, но благодаря точкам соприкосновения в истине, в чьем свете каждый становится для другого инструментом роста. В этой перспективе можно прочесть и миссию, вверенную апостолу Петру и его преемникам. Слушать голос каждого, улавливать наитие духа, сопровождать на пути, исправлять ошибки, ободрять и увещать братьев, дабы они, послушные единому духу, содействовали спасению друг друга и всего человечества. У апостола Павла также есть свои символы – книга и меч. Они тесно связаны между собой, и их значение поясняет автор послания к евреям, говоря о Слове Божьем, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно способно проникать до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. В конце проповеди Святейший Отец приветствовал делегацию Вселенского Патриархата Константинопольского, присланную в Рим патриархом Варфоломеем и возглавляемую митрополитом Халкидонским Эммануилом.

0: 27 июня в Ватикане завершилась чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом. Святейший Отец произнес заключительное слово, поблагодарив всех кардиналов-участников за свободу, братство и церковное сознание, проявленные в ходе встречи. «В эти дни, — подчеркнул Папа, — мы вместе искали волю Господа, убежденные, что Христос продолжает действовать в Своей Церкви. Это Он нас предваряет, собирает, говорит с нами через братьев и ведет к миссии. Главный вопрос, связанный с синодальным процессом, не о том, кто должен решать в церкви, а о том, как нам вместе сберечь дар, вверенный Господом своей церкви. Именно этот вопрос находится в центре соборного распознавания, в том числе и на тему власти, общей ответственности и полномочий в решениях. Синодальность — это не совокупность заседаний и не метод работы, — пояснил Папа. Это духовный стиль. Неважно, сколько именно встреч нам удастся организовать, важно, чтобы эти встречи были насыщены Евангелием, чтобы наши собрания не оставались обменом идеями, но стали пространством обращения, в котором мы вместе возрастаем в верности Господу. Переходя к отдельным темам, затронутым на консистории, епископ Рима отметил пасторское попечение о молодежи. В вопросах и страданиях молодых людей, нередко ведущих к отчаянию и даже к самоубийствам, заключена одна из глубочайших ран нашего времени. Еще одна многократно прозвучавшая тема – это семья. Папа сообщил, что в октябре он проведет встречу с главами восточных церквей и председателями епископских конференций для того, чтобы оценить шаги церкви, сделанные после Аморис Летиция. На эту встречу будут приглашены и некоторые семьи, которые поделятся своим опытом. Вторая сессия завершившейся консистории была насыщена темами, связанными с войной и насилием. Было отмечено, что война – не просто столкновение между государствами. Она рождается намного раньше, из культуры мощи, пронизывающей менталитет человека, межличностные и общественные отношения. Раз корень кризиса именно в этом, ответ на него требует восстановления культуры сотрудничества и диалога, способной наделить новой силой мультикультурализм, чтобы народы вновь научились совместно искать общего блага для всей человеческой семьи. Папа отметил ценность рассуждений о ненасильственном ответе на разнообразные формы насилия. Ненасилие позволяет проходить через историю глубоко по-евангельски, созерцая образ действий Иисуса Христа. Отказ от насилия – это вовсе не пассивность. Он означает решение отвечать на насилие, не воспроизводя его же логику. Отказ от насилия не требует отказа от истины или замалчивания зла. Это отказ защищать истину с помощью насилия и превращать другого во врага. Для этого нужно сперва разоружить самих себя. В рабочих группах консистории была подчеркнута необходимость дальнейшего углубления темы законной самообороны в свете глубоких преобразований самой природы современных конфликтов. Говоря о синодальном пути, папа пояснил, что во всей церкви желательно иметь пространство, в котором верующие могут выслушать друг друга, молиться, распознавать вместе. Но главное – это не увеличение числа встреч, а умение вместе слушать Господа. Свою речь папа завершил воззванием. «Давайте скажем нашим собратьям-епископам, порученным их служению церквам, и всем народам земли. Бог хочет мира для каждой нации и для каждого народа, поэтому нам не нужно смиряться с насилием. Насилие не скажет последнего слова. Бог продолжает прокладывать в истории дороги примирения и мира».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления. Уважаемые слушатели, продолжая цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании», отец Фабио Рузини предлагает нам остановиться на самых первых строках Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова настолько знакомы, что нам может показаться, будто их смысл очевиден. Однако первая страница Священного Писания говорит не только о начале мира. Она выводит нас к вопросу, что является источником и опорой всего существующего? Что означает это библейское «вначале»? Идет ли речь лишь о первом мгновении времени? В оригинальном древнееврейском тексте книга Бытия открывается словом «берешит». Оно восходит к корню «рож» — голова, вершина, то, что стоит впереди. Уже само это слово указывает не столько на начало во времени, сколько на то, что стоит над всем, что задает порядок и направление всему существующему. Тем самым Священное Писание предлагает нам особый способ чтения реальности. За чередой событий оно позволяет увидеть внутренний порядок и основание, на котором держится все происходящее. Перед нами одновременно и описание сотворения мира, и раскрытие его более глубокого смысла. Именно здесь становится заметна одна важная особенность первых глав книги Бытия. Уже сам библейский текст постепенно раскрывает перед нами различные измерения одного и того же повествования. Слово «берешит» обращает внимание к началу, как к первооснове всего существующего. Во второй главе появляется слово «талидот» – происхождение, родословие, поколение. Это слово будет еще не раз встречаться на страницах Писания, напоминая о происхождении, преемственности поколений и непрерывности жизни. Эти слова задают два различных смысловых акцента внутри одного библейского повествования. Первый фиксирует реальность в ее основании, второй – в ее историческом движении. Если первые строки книги Бытия помогают увидеть основание реальности, то возникает следующий вопрос. Каким образом Священное Писание раскрывает это основание? Ответ содержится в самом повествовании. Библейский текст не ограничивается отвлеченным описанием творения. Он раскрывает само творение через действие Бога. Перед нами разворачивается рассказ, в котором Бог говорит, творит, ставит, благословляет и дает имя. Поэтому особое значение приобретают глаголы, которыми выстраивается это повествование. Именно через них Писание раскрывает смысл творения и место человека в Божьем замысле. Первым и наиболее значимым становится глагол «сотворил» — древнееврейское «бара». В Библии этот глагол относится исключительно к Богу, им открывается повествование о творении, и к нему Писание вновь и вновь возвращается на протяжении всей первой главы книги Бытия, подчеркивая «мир – творение Бога, жизнь – творение Бога, человек – творение Бога». Особое внимание уделяется человеку. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». «Мужчину и женщину сотворил их». Троекратное повторение этого глагола звучит не просто как повествование, а как настойчивое утверждение. Этот стих становится торжественным свидетельством. Человек не является случайностью или результатом слепых сил природы. Он сотворен Богом и несет в себе отпечаток его образа. Человек несет на себе след Божьих рук, и потому обладает достоинством, которое предшествует любым его достижениям или заслугам. Творение не предстает в книге Бытия как реальность, которой еще предстоит заслужить или оправдать свое существование. Оно не находится в состоянии проверки или испытания. Оно уже утверждено Богом как доброе и подлинное самим актом творения. Глаголом «сотворил», «бара» в первых строках Бытия язык творения не исчерпывается. Чаще других в этом тексте звучит глагол «говорить». Почти каждый новый этап становления реальности начинается одними и теми же словами «сказал Бог» — древнееврейское «амар». 10 раз в повествовании звучит «сказал Бог», «да будет свет», «да будет твердь посреди воды», «да соберется вода», «да произведет земля живые существа», «сотворим человека по образу нашему». Бог не просто создает реальность, Он творит ее словом. Бог не борется, как во многих древних мифах, не побеждает хаос в космической войне, не строит мир из тела убитого чудовища. Он говорит, и сказанное становится реальностью. Поэтому творение оказывается не только фактом существования, но и своеобразным языком, на котором Бог обращается к человеку. Реальность, созданная Творцом, не замкнута сама в себе. Она устроена как обращение, как слово, которое уже направлено к тому, кто способен его принять. Человек входит в этот мир не как сторонний наблюдатель, а как тот, кто оказывается вовлечен в это обращение. Все творение оказывается включенным в это обращение. Текст «Бытия» свидетельствует об этом с настойчивостью. Творение – это слово, и оно звучит. Представим ситуацию, человек говорит перед нами, но мы видим только движение его губ, но не слышим голоса. Мы понимаем, что перед нами речь, но не слышим ее как обращение. И наоборот, когда мы слышим голос, даже не видя говорящего, мы уже вовлечены в общение. Так и окружающая нас реальность. Недостаточно просто видеть ее, важно научиться слышать то, что она говорит человеку. Наряду с глаголами «сотворил» и «сказал» в повествовании постоянно звучит еще один глагол «сделал» – древнееврейская «асса». Им описываются многие действия Бога в повествовании о творении. Он устраивает твердь небесную, создает светило, производит живые существа и приводит мир к упорядоченности. Мир оказывается не объектом произвольных человеческих толкований, а дарованной реальностью, в которой Творец уже заложил смысл, и человеку предстоит его распознать.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.